0: зовут Елена Васильевна. Мне, увы, уже за 50. Имею высшее гуманитарное образование. Материальным жильем я обеспечена. Если говорить о моем характере, то пусть не прозвучит это нескромно, но пока еще никто в нем не разочаровался. Также, как и в случае, никто не усомнился в моей порядочности. Я мягкий, добрый, покладистый человек, отзывчивый, эмоциональный, но в то же время энергичная, деловая и, сказал бы, даже практичная женщина.
1: Джонни, я рад встрече. Сколько лет? Дай посмотреть на твои глаза.
0: Достаточно разнообразен. Театр и кино, книги и выставки, лес. Увлечена своей специальностью. Всегда слежу за собой. И люблю свой дом. Очень люблю свой дом, где у меня порядок и чистота.
2: Знаете, чтобы вы так подробно о себе рассказали, я хочу послушать, каким вы представляете себе человека, который смог бы оказаться с вами.
0: Я хотел бы встретить ленинградца. Конечно, не пьющего. В возрасте 55-60 лет, соответственного роста, неполного, материального, самостоятельного. Этот человек должен быть духовный, внутренне интеллигентный и добрый. Не люблю людей с каменных, модных и мягких. Он представляется мне порядочным. Порядочным в широком смысле этого слова. То есть обязательно во всем. Надежно, верно. А главное, я хотела бы встретить человека, который оценил бы мое понимание его, мою заботу о нем.